0: пожаловать на 103.6 FM. Это радио Мегаполис.
1: Я крашу

0: Самаре 5 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: Самаре 6 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

ровно в 10, а потом я доем чуть пораньше и перед сном, и скажу перед сном, и скажу: ах, мама,

0: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио Мегаполис 103.6 FM. В Самаре 7 часов 1 минута. На улице сейчас плюс 9 градусов. Днем до плюс 18 и без существенных осадков. На Радио Мегаполис новости. Руслан Хемчак.
3: Здравствуйте. В Самарской области действует предупреждение о тумане. В утренние часы в дымке могут скрыться дома и дороги. В МЧС призывают водителей к осторожности. Внебиржевой курс доллара в четверг опустился ниже 84 рублей впервые с 26 августа. По данным экспертов, рубль поддерживает в том числе высокие цены на нефть. Как пишет CNBC, цены на нефть растут из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Во вторник американские военные уничтожили 5 иранских танкеров с сырой нефтью в ответ на попытку атаковать американский военный корабль. Иран в ответ нанес удары по 10 судам в районе Ормузского пролива. Трейдеры ожидают серьезных перебоев в поставках. В Самаре продлили арест бенефициаров подшипникового завода. Топ-менеджеров обвиняют в поставке контрафактных китайских подшипников на нужды военно-промышленного комплекса. Трое фигурантов дела были задержаны в середине мая и помещены в СИЗО. Их обвиняют в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа и в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Ущерб составляет 306 миллионов рублей. При этом общая сумма причиненного вреда может превысить миллиард. На заседании суда в четверг защита обвиняемых говорила об их слабом здоровье и наличии малолетних детей. Решением суда все фигуранты дела останутся в СИЗО до 11 ноября включительно. Ученые заявили, что в ближайшие 20 лет Волга может серьезно обмелеть из-за последствий глобального потепления. Особенно заметна проблема в Верхневолжье, где в ряде мест реку уже можно пересечь вброд. Как передает ШОТ, объем весеннего стока в отдельных точках сократился более чем наполовину. Ключевую роль в этом играют теплые зимы. Из-за частых оттепелей снег тает раньше срока и запасы влаги не накапливаются. Как следствие, весной Волга не получает привычного объема воды, а интенсивность испарения при этом растет параллельно с повышением температуры воздуха. Проблемы затрагивают не только транспортную сферу. Местные жители отмечают, что в реке становится меньше рыбы. По мнению ученых, если тенденция сохранится, уже к середине 40-х годов дополнительные участки Волги могут стать непригодными для судоходства, а дефицит воды скажется на водоснабжении населенных пунктов и работе промышленных предприятий. «АвтоВАЗ» зарегистрировал товарный знак «Можно, а зачем?». Заявка была одобрена Роспатентом сроком на 10 лет. Теперь крылатая фраза руководителя проектов новых автомобилей Олега Груненкова может стать брендом, под которым тольяттинский автогигант сможет выпускать автомобили и запчасти, одежду и обувь, изделия из кожи, игрушки, печатную продукцию, безалкогольные напитки, а также заниматься производством фильмов и шоу-программ. Напомню, фразой «Можно, а зачем?» топ-менеджер ответил на вопрос «Может ли АвтоВАЗ производить машины как BMW?». Доллар на сегодня 84 рубля 35 копеек, евро 98 рублей и 29 копеек.
2: Спонсор прогноза погоды на радио Мегаполис ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается, без существенных осадков. В первой половине дня туман, ветер неустойчивый и слабый, температура днем до плюс 18 градусов. Сейчас в Самаре холодно, плюс 9 градусов.
4: Реклама. Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30, сайт mldefiscentr.ru.
5: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Мегаполис».

0: Хорошего пятничного утра вам вместе с музыкой, которую мы любим, на радио Мегаполис 103.6 FM на календаре 11 сентября. Вашей компании Дмитрий Рожков приветствую. В Самаре 7 часов 12 минут. На улице холодно сейчас, всего плюс 9 градусов. Потеплее будет днем, как минимум в 2 раза, да, плюс 18 обещают нам синоптики. Существенных осадков не предвидится. Что астрологи пообещали на эту пятницу, мы послушаем в ближайшие 4 минуты на 103.6 FM. А сейчас на радио Мегаполис информация о загруженности самарских дорог. Оценивается она на 2 балла, по данным Яндекс.Карт. Больше всего транспорта подскапливается на улице Аврора от Гагарина до Аэродромной. Там уже километровая пробка, задержаться можно минут на 5. И на Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой тоже затор примерно на 5 минут.
1: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.

0: Всегда хорошая музыка на радио Мегаполис. Самаре 7:16. Какая аномалия наблюдается в Антарктиде? Узнаем на 103.6 FM через 5 минут. А сейчас на радио Мегаполис Анна Романова и гороскоп на пятницу.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, возможно, появятся новые правила или условия, в которых вам придется действовать. День может оказаться суетливым. Тельцы. Приятные люди и легкие моменты могут чрезвычайно вас успокоить и даже усыпить. А ситуация не так проста, как кажется. Близнецы. Решения, принятые в этот день, будут нуждаться в пересмотре. Не утверждайте ничего окончательно. Раки. Не стоит медлить с окончанием дел. Если вы не завершите их сейчас, то не завершите никогда. Львы. В любом деле потребуется дополнительная информация. Не спешите с фиксацией договоренностей. Девы. Возможны недоразумения в пути и различные технические препятствия. Лучше отказаться от дел со сложной логистикой. Весы. Отличный момент для избавления от несложных дел. Через пару дней у вас может смениться фокус внимания и станет не до них. Скорпионы. День разговоров и обсуждений, и не всегда приятных. Фильтруйте входящую информацию и следите за своими эмоциями. Стрельцы. Может удачно решиться давно волнующий вас вопрос. Также, скорее всего, получит движение какие-то давние домашние дела. Козероги. Берегитесь ложных суждений и слишком быстрых решений. Даже вы можете ошибаться буквально на ровном месте. Водолеи. День защиты своих владений и своих достижений. Не стоит отдавать конкурентам или партнерам то, что вы сделали. Рыбы. Ваш способ действий может оказаться неудачным или несвоевременным. Лучше будет подстраиваться под окружающих людей и обстановку.
1: Радио «Мегаполис».

0: Золотые хиты на радио Мегаполис. Самаре 7 часов 22 минуты. За окном плюс 9 градусов. На 103.6 FM мы послушаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Антарктида пополнилась рекордным количеством льда, и связано это с тропическими океанами и погодой на противоположном конце планеты. За последние два десятилетия Антарктида теряла лед в среднем со скоростью около 140,5 миллиардов тонн в год. Однако в период с 2021 по 2023 год эта закономерность неожиданно изменилась. Всего за три года ледниковый щит набрал почти 700 миллиардов тонн массы, что стало крупнейшим приростом, зафиксированным спутниками. Изучая причины этого феномена, специалисты Института океанологии Китайской академии наук обнаружили устойчивое потепление в тропическом теплом бассейне. Это потепление запустило так называемый волновой поезд Россби – крупномасштабную атмосферную структуру, способную передавать изменения погоды на огромные расстояния. Возмущение распространилось к высоким южным широтам и помогло реорганизовать атмосферные условия вокруг Антарктиды. Интересно, что вклад человека в природную аномалию оказался минимальным – лишь 9%.
1: Радио «Мегаполис» 103,6 FM.

0: На радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается, без существенных осадков. В первой половине дня местами туман, ветер неустойчивый, слабый. Температура днем до плюс 18. Сейчас в Самаре плюс 9.
1: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103,6 FM. Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: С первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 206 000. 206 000.
1: Финансовая услуга предоставляется АО ВТБ Банк. Акция действует до 30 сентября 2026 года. Подробности уточняйте на сайте госокно63.ру.
2: Хочешь? Всего от 200 рублей за метр квадратный. Металлобаза реализует профнастил всего от 200 рублей за метр квадратный. Записывай. Телефон для связи 8-927-601-88-82. 8-927-601-88-82.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».
5: Посмотрим, где самые крупные пробки в Самаре в настоящий момент. По данным Яндекс.Карт, больше всего транспорта скапливается на Новосадовой от Гастелло до Пустникова оврага, от Губанова до Нововокзальной, на Нововокзальной от Фадеева до Новосадовой.
3: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: 7.51 в Самаре, радио «Мегаполис», музыка, которую мы любим. А сейчас на 103.6 FM мы послушаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.

0: Для слушателей старше 12 лет.
1: 11 сентября 1609 года английский мореплаватель Генри Гудзон открыл остров Манхэттен. Сегодня это историческое ядро или сердце города Нью-Йорка. Тогда же Гудзон проплыл вверх по течению реки, которую позже назвали его именем. Название Манхэттен происходит от слова «маннахата», которое на одном из коренных языков Северной Америки означает «холмистый остров». Манхэттен – это царство высоток. Там находится Empire State Building, со смотровых площадок которого один из лучших видов на город. Там же стояли и башни-близнецы Всемирного торгового центра, уничтоженные в 2001 году. По трагическому совпадению это произошло 11 сентября, в дату открытия острова Манхэттен. Сейчас на месте башен стоят национальный мемориал и музей. На Манхэттене находится Таймс-сквер с ее цифровыми билбордами и неоновыми вывесками. Там же рядом Бродвей, центр театральной культуры. Еще один символ Нью-Йорка – Бруклинский мост – соединяет Манхэттен с Бруклином. На карте Нью-Йорка остров Манхэттен напоминает очертаниями кита – воплощение жизненной силы.
2: Радио «Мегаполис» 103.6 FM.

0: Золотые хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 103.6 FM. Радио Мегаполис.

В Самаре 7 часов 59 минут на радио Мегаполис. Дальше свежие новости и прогноз погоды. А сейчас послушаем на радио Мегаполис музыку, понятную без слов.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 8 часов 2 минуты, на улице сейчас плюс 12 градусов, днем до плюс 18, без существенных осадков. На Радио Мегаполис с новостями Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Этим утром в аэропорту Самары задерживается 20 рейсов. Самолеты не принимаются и не отправляются из-за угрозы атаки беспилотников. Россияне смогут по реке уплыть в Китай. Страны прорабатывают проект речного маршрута «Волга-Янцзы», сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, Китай сегодня лидирует в мире по объемам перевозок речным транспортом, а Россия намерена активнее развивать это направление. Маршрут могут проложить от истоков Волги до Восточно-Китайского моря. Токио требует пересмотра принятой ООН новой карты мира, поскольку Курильские острова на ней отмечены как часть России. Об этом пишет Guardian. В начале сентября Генассамблея ООН проголосовала за принятие поправок, которые увеличивают африканский континент, а Северную Америку и Европу, напротив, делают несколько меньше. Таким образом, ООН хочет отразить подлинный масштаб Африки. В Самарской области вместе с туманом придет потепление. В утренние часы местами видимость на дорогах не превышает 500 метров, туман рассеется ближе к 10 утра. После полуденной часы воздух прогреется до плюс 16-21 градуса. Ветер по-прежнему будет слабым, осадков не прогнозируют. Далее до середины сентября ночами ожидается около 10 тепла, а в дневные часы до плюс 22. Местами прогнозируются небольшие дожди. Свадьба россиянки сорвалась из-за платья с китайского маркетплейса AliExpress, пишет База. Жительница Петербурга хотела сэкономить на наряде, который в магазине стоил 100 тысяч рублей, и заказала аналогичный на AliExpress. Но за несколько дней до церемонии, которая была назначена на 9 сентября, получила маленький конвертик. В нем оказалось свадебное платье для куклы размером с ладонь. Свадьбу пришлось перенести. Баскетбольная «Самара» во втором домашнем предсезонном матче уступила «Уралмашу». Встреча завершилась со счетом 65-95. В предстоящие выходные горожане примут участие в турнире в Саратове. Регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ стартует 25 сентября и пройдет в два этапа. В нем примут участие 11 клубов. На первом каждый сыграет с каждым дома и в гостях. Затем клубы поделятся на шестерки. Группа А целиком попадет в плей-офф, а еще два места в нем разыграют 4 лучшие команды группы Б. Баскетбольная «Самара» по итогам прошлого сезона заняла последнее, 11-е место в турнирной таблице. Команда одержала всего 2 победы при 38 поражениях. Участие самарского клуба в новом сезоне Единой лиги ВТБ было под вопросом. Ключевую роль сыграло предоставление финансовых гарантий от региональных властей. Клуб продолжит получать бюджетное финансирование. Доллар на сегодня 84 рубля 35 копеек, евро 98 рублей и 29 копеек.
0: Спонсор прогноз погоды на радио Мегаполис ООО «Арника», медицинский центр «Самарский». В Самаре сегодня переменная облачность ожидается, без существенных осадков. В первой половине дня местами туман, ветер неустойчивый и слабый, температура днем до плюс 18. Сейчас в Самаре 12 градусов.
2: Реклама.
3: Света, я в таком восторге!
4: От чего?
3: Была в медицинском центре «Самарский». Надо было УЗИ щитовидки сделать. А у них там акция выгодная. 6 видов УЗИ всего за 6800 рублей. За один раз все проверила и порядок. Так что рекомендую.
4: Телефончик подскажешь?
3: Записывай. Медицинский центр «Самарский». 302-13-00.
5: Акция действует до 30 сентября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Мегаполис».

0: Золотые хиты на радио «Мегаполис» в Самаре 8:09. Вашей компании Дмитрий Рожков. Желаю вам приятнейшего утра пятницы. На календаре 11 сентября. За окном сейчас плюс 12 градусов. О сложнейшей операции, которую хирургам помог провести искусственный интеллект, узнаем у нас 103.6 FM в ближайшие 10 минут.
1: Реклама.
2: Добрые.
1: Ищите хорошие окна?
3: Да!
1: Хотите выгодные цены?
3: Да!
1: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Куда пойти в Самаре за чудесами? Конечно, в Театр кукол. Вас ждут сразу две премьеры. Захватывающие сказки Самарского края и волшебная Снежная королева. Подарите детям настоящую сказку.
6: Для зрителей старше 6 лет.
7: Телефон рекламной службы 207-2127.
8: Радио «Мегаполис».
0: Давайте посмотрим, что на дорогах Самары. Сейчас, по данным Яндекс.Карт, загружено движение на 5 баллов. Сильнее всего на Нововокзальной от проспекта Карла Маркса до Новосадовой. На Новосадовой от Советской армии до Глазной больницы. На Ракитовском шоссе от стоянки грузовых машин до проспекта Карла Маркса. На Заводском от Кабельной до 22-го парсъезда. Еще на Московском от Авроры до Революционной.
7: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: Это Тейм Импала и Дженни со свежим хитом «Дракула» на радио «Мегаполис». Всегда хорошая музыка. 8:22 в Самаре. На улице +12. Свежо, но днем будет значительно теплее. На 103.6 FM слушаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В Британии впервые провели операцию на мозге с помощью искусственного интеллекта. У 48-летнего пациента была опухоль гипофиза размером около 11 миллиметров, и она могла привести к слепоте. Во время операции по ее удалению искусственный интеллект в реальном времени анализировал изображение с камеры эндоскопа. Система помогала хирургам распознавать важные участки и показывала зоны, которые необходимо избегать, потому что гипофиз, сосуды и нервы, отвечающие за зрение, расположены очень близко друг к другу. Ошибка даже на миллиметр при такой операции может привести к слепоте, инсульту или смерти. Искусственный интеллект помог врачам удалить максимально возможную часть опухоли, не задев опасные участки. Систему разработали специалисты Университетского колледжа Лондона. Ее обучали на сотнях видеозаписей предыдущих операций на гипофизе. Технологию уже испытывали как инструмент для обучения хирургов. Однако во время реальной операции для помощи врачу в режиме реального времени ее применили впервые.
4: Реклама. Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55.
5: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности Warpoint. Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, второй этаж.
6: Любят взрослые дети. Аттракционы «Три медведя».
7: Более 45 европейских аттракционов под открытым небом.
6: Детские и семейные.
7: Водные, надувные и экстремальные.
6: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Скучно не бывает.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
8: Радио «Мегаполис».

0: Там, где музыка прежде всего, радио. Мегаполис, Самаре, 8 часов 31 минута. На улице сейчас плюс 12 градусов. Вернемся к разговору о погоде уже меньше, чем через минуту. Прежде на 103.6 FM. Коротко о свежих новостях. Руслан Хемчак.
1: Здравствуйте. Внебиржевой курс доллара опустился ниже 84 рублей впервые с 26 августа. По данным экспертов, рубль поддерживают в том числе высокие цены на нефть. В Самарской области действует предупреждение о тумане. В утренние часы в дымке могут скрыться дома и дороги. В МЧС призывают водителей к осторожности. Проверки готовности многоквартирных домов к отопительному сезону начинаются в Самаре и Тольятти. Первая ревизия зданий в историческом центре Самары показала, что из 10 домов высокий индекс готовности подтвердили только 3. «АвтоВАЗ» зарегистрировал товарный знак «Можно, а зачем?». Заявка была одобрена Роспатентом сроком на 10 лет. Напомню фразой «Можно, а зачем?» топ-менеджер Олег Груненков ответил на вопрос, может ли «АвтоВАЗ» производить машины, как BMW.
0: Прогноз погоды на радио «Мегаполис» в Самаре. Сегодня переменная облачность ожидается без существенных осадков. В первой половине дня местами туман, ветер неустойчивый и слабый. Температура днем до плюс 18. Сейчас в Самаре 12 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103,6 FM. Радио Мегаполис.

0: На радио «Мегаполис» всегда хорошая музыка. 8.41 в Самаре, в вашей компании Дмитрий Рожков. Доброе пятничное на календаре 11 сентября. Каким триумфальным достижением отметилась именно в этот день, в 2004 году, одна из прославленных российских спортсменок Катя Григорьева расскажет примерно через 5 минут на 103.6 FM.
1: Реклама. Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Какую обещают погоду?
5: Это не важно, потому что мы в Мастрюках, за городом в комфортабельном срубовом доме, а вечером в баню.
4: Погода изменчива, а Мастрюки круглый год.
5: Бронируем на Мастрюки.ру.
6: Дяди, тети, очень важно!

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 206 тысяч. 206 тысяч.
1: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 сентября 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
2: Хочешь всего от 200 рублей за метр квадратный? Металлобаза реализует профнастил всего от 200 рублей за метр квадратный. Записывай. Телефон для связи 8 927 601 88 82. 8 927 601 88 82.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Посмотрим, что сейчас на самарских дорогах. На 5 баллов они загружены, по данным Яндекс.Карт. Самые крупные скопления транспорта наблюдаются на Новосадовой, от Солнечной до Постникова Брага, на Нововокзальной от Новосадовой до Старозагора, на Московском шоссе от Воронежской до 22-го Парсъезда, еще на улице Авроры от Дыбенко до Аэродромной и на Южном шоссе от Уральской до поселка Яицкий.
3: Радио «Мегаполис». Самара 103,6 FM.

0: Музыка, которую мы любим на радио Мегаполис, Самаре 8.47. Сейчас Катя Григорьева на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 11 сентября 2004 года Светлана Кузнецова, первая из россиянок, завоевала титул чемпионки США на US Open в женском одиночном разряде. Она обыграла соотечественницу Елену Дементьеву в сенсационном русском финале этого первенства. Это был третий по счету турнир «Большого шлема», который выиграли россиянки в триумфальном для них 2004 году. Летом Анастасия Мыскина стала лучшей на Ролан-Гарро, а Мария Шарапова покорила Уимблдон. Светлана Кузнецова поднималась на вторую строчку мирового рейтинга WTA в одиночном разряде в 2007, а в 2021 завершила карьеру в 36 лет. В 2023 она снялась в российском сериале «Триггер», сыграла пациентку, психолога-манипулятора, героя Максима Матвеева. Светлана Кузнецова живет в Москве, проводит тренировки и мастер-классы, занимается благотворительностью, а вот о личной жизни не рассказывает, говоря, личная жизнь, на то и личная, ее может вообще не быть.
4: Радио Мегаполис.
5: Если нравится музыка Радио Мегаполис, добавьте нас в избранное и будем вместе.
4: Радио Мегаполис.

0: там, где музыка прежде всего, радио Мегаполис 103.6 FM. В Самаре 8 часов 56 минут. Впереди на 103.6 FM свежие новости, затем поговорим о погоде, а через минуту примерно зазвучит музыка, понятная без слов, на радио Мегаполис.
1: Реклама. Осенний отпуск может быть прекрасным. Курортный отель «Самарский». Комфортные номера, бассейн без хлора, огромный выбор оздоровительных программ. Родной Самарский. Только положительные эмоции для вашего здоровья. Девятая просека. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
2: Любовь Успенская. Большой сольный концерт. 8 октября. Самара МТЛ-Арена. Золотые хиты, море цветов и зал, поющий в унисон с любимой артисткой. Билеты в кассах города. 12+.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио Мегаполис.
4: Музыка, понятная без слов. На радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 9 часов 1 минута, на улице сейчас плюс 12 градусов, днем ожидается до плюс 18 и без существенных осадков. Новости на Радио Мегаполис. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Российские власти поручили сократить сроки ремонта НПЗ, сообщила пресс-служба правительства. На этой неделе представители Минэнерго заявили, что часть нефтяных компаний перенесла плановые ремонты на своих НПЗ, чтобы перенаправить дополнительные объемы топлива на внутренний рынок. Фраза «можно, а зачем?» теперь официальный товарный знак «АвтоВАЗа». О его регистрации сообщает Роспатент. Это фраза директора по продуктам автоконцерна Олега Груненкова, ставшая мемом. Топ-менеджер произнес ее в интервью, отвечая на вопрос, способно ли предприятие создать конкурента BMW. Слова Груненкова попали в десятку рейтинга мемов этого года по версии «Медиалогия». Все 300-бальники на ЕГЭ учатся в вузах бесплатно. В приемную кампанию этого года в университеты поступало 70 человек, которые получили наивысший результат за 3 ЕГЭ. Из них 65 поступили на бюджет, еще за 4 вузы будут платить самостоятельно. Еще один человек не подал заявление ни в какой вуз. Какие данные содержатся в ответе? Такие данные содержатся в ответе Миноборнауки на депутатский запрос Сергея Леонова. Он обратился в министерство после жалоб абитуриентов и их родителей на то, что в этом году бюджетные места в вузах массово занимали победители и призеры олимпиад школьников, передает ТАСС. Россияне в этом году не экономят на медицинских услугах, салонах красоты и еде. При этом они стали покупать меньше мелкой электроники и алкоголя, следует из результатов исследования платформы ОФД. Посещение ресторанов в крупнейших городах снизилось на 8-10% за год. Меньше берут вещи на один раз, например, свадебные платья и мужские костюмы. Число покупок снижается уже не первый сезон. Купальный сезон официально завершился в Тольятти. Об этом было объявлено на заседании комиссии по предупреждению ликвидации ЧС. В этом сезоне в Тольятти работали 4 пляжа – Волжский замок, Итальянский, Западный на набережной Автозаводского района и Новая волна. Сегодня в 8-м туре российской премьер-лиги «Крылья Советов» в Самаре сыграют с московской родиной. После 7 туров в активе самарцев 7 очков. В последнем матче чемпионата «Крылья» дома сенсационно сыграли в ничью с Краснодаром, прервав его победную серию 6 игр. «Родина» в прошлом туре РПЛ на выезде уступила махачкалинскому «Динамо» и продлила серию поражений до 3 матчей. «Москвичи» делят 14-13 место в турнирной таблице с тольяттинским «Акроном». «Крылья» идут на 12-й строчке. Доллар на сегодня 84 рубля 35 копеек, евро 98 рублей и 29 копеек.
0: Спонсор прогноз погоды на радио Мегаполис ООО «МЛЦ» – медицинский и многопрофильный центр. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается, существенных осадков не предвидится, ветер неустойчивый, слабая температура днем до плюс 18, сейчас в Самаре плюс 12.
2: Реклама. Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30. Сайт mldefiscentr.ru.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Мегаполис».

0: 9.08 в Самаре. Золотые хиты на радио Мегаполис вашей компании. Дмитрий Рожков. Доброе пятничное. На календаре 11 сентября. За окном плюс 12 градусов. Мы начинаем разгадывать с вами невероятный вопрос на радио Мегаполис. Спонсор игры АО «Синема Парк». Кинотеатр «Синема Парк» в молле «Паркхаус» на третьем этаже. Два билета в кино у нас на кону. Невероятный вопрос наш посвящен замечательному актеру Федору Добронравову, празднующему сегодня свой 65-летний юбилей. Известен он по шоу «Шесть кадров», сериалу «Сваты», фильму «Жили-были» и многим-многим другим. Однажды в интервью актер рассказал, что с детства ему очень нравится, когда люди делают это, и в том числе это определило выбор его профессии. Повторю, однажды в интервью Федор Добронравов рассказал, что с детства ему очень нравится, когда люди делают это, и в том числе это определило выбор его профессии. Что же всегда любил Федор Добронравов? Как вы думаете, 25-070-21? Звоните, предлагайте версии, желаю удачи. 25-070-21. Невероятный вопрос на радио Мегаполис 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Добрые.
1: Ищите хорошие окна?
3: Да!
1: Хотите выгодные цены?
3: Да!
1: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: У шамана три руки.
6: 23 октября. МТЛ-Арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты.
7: Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет.
8: Телефон рекламной службы 207-2127.
9: Радио «Мегаполис».
0: Давайте посмотрим снова, какая обстановка на дорогах Самары. Движение плотное в городе, по данным Яндекс.Карт, на 5 баллов загружено. А сильнее всего на Новосадовой, от Советской Армии до Пустынникова оврага, там 15-минутный затор. На проспекте Масленникова от Мичурина до Московского шоссе потерять можно минут 8-10. На Южном шоссе от Уральской улицы до поселка Ицкий затор примерно на 10-12 минут. И на Уральской можно потерять минут 6-7 на участке от АЗС до Южного шоссе.
8: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: 9.16. Самаре, радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего и где мы разгадываем невероятный вопрос, посвященный сегодня любимому многими актеру Федору Добронравову. У него сегодня юбилей, 65 лет исполнилось, что мы поздравляем его. Однажды в интервью актер рассказал, что с детства ему очень нравится, когда люди делают это, и в том числе это определило выбор его профессии. Что же всегда любил Федор Добронравов, как вы думаете? 25-07-021, номер для ваших вариантов. Удачи! Доброе утро, слушаю вас.
1: Здравствуйте, я думаю, когда люди смеются.
0: Когда люди смеются, слово в слово, сказали вы то, что написано у меня в графе «Правильный ответ». Да, действительно, именно об этом сказал Федор Добронравов. С самого детства нравится ему очень, когда люди смеются, и это в том числе определило выбор его профессии. Ну и фамилия, мне кажется, во многом очень подходит нам, такому замечательному человеку, которые любят, когда люди смеются, и способствуют этому блестяще своей работой. Как зовут вас?
1: Елизавета.
0: Елизавета, умница. Поздравляю, вы получаете сегодня спасибо. Два билета в кинотеатр «Синема Парк» благодаря догадливости.
1: Спасибо большое. Я Елизавета с улицы Георгия Димитрова, разгадала невероятный вопрос.
0: Над новым невероятным вопросом на радио «Мегаполис» будем размышлять теперь уже после выходных предстоящих. В понедельник, как обычно, в 9.10 я его задам. Участвуйте, разгадывайте и тоже побеждайте. Удачи вам! Сейчас на 103.6 FM Анна Романова и пятничный гороскоп.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Доброе утро. Вена, возможно, появятся новые правила или условия, в которых вам придется действовать. День может оказаться суетливым. Тельцы. Приятные люди и легкие моменты могут чрезвычайно вас успокоить и даже усыпить. А ситуация не так проста, как кажется. Близнецы. Решения, принятые в этот день, будут нуждаться в пересмотре. Не утверждайте ничего окончательно. Раки. Не стоит медлить с окончанием дел. Если вы не завершите их сейчас, то не завершите никогда. Львы. В любом деле потребуется дополнительная информация. Не спешите с фиксацией договоренностей. Девы. Возможны недоразумения в пути и различные технические препятствия. Лучше отказаться от дел со сложной логистикой. Весы. Отличный момент для избавления от несложных дел. Через пару дней у вас может смениться фокус внимания и станет не до них. Скорпионы. День разговоров и обсуждений, и не всегда приятных. Фильтруйте входящую информацию и следите за своими эмоциями. Стрельцы. Может удачно решиться давно волнующий вас вопрос. Также, скорее всего, получит движение какие-то давние домашние дела. Козероги, берегитесь ложных суждений и слишком быстрых решений. Даже вы можете ошибаться буквально на ровном месте. Водолеи, день защиты своих владений и своих достижений. Не стоит отдавать конкурентам или партнерам то, что вы сделали. Рыбы, ваш способ действий может оказаться неудачным или несвоевременным. Лучше будет подстраиваться под окружающих людей и обстановку.
3: Самара, 103.6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Музыка, которую мы любим, на радио Мегаполис, в Самаре 9.24, за окном плюс 12 градусов, днем прогреется до плюс 18, существенных осадков не обещают нам. На 103.6 FM мы встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Антарктида пополнилась рекордным количеством льда, и связано это с тропическими океанами и погодой на противоположном конце планеты. За последние два десятилетия Антарктида теряла лед в среднем со скоростью около 140,5 миллиардов тонн в год. Однако в период с 2021 по 2023 год эта закономерность неожиданно изменилась. Всего за три года ледниковый щит набрал почти 700 миллиардов тонн массы, что стало крупнейшим приростом, зафиксированным спутниками. Изучая причины этого феномена, специалисты Института океанологии Китайской академии наук обнаружили устойчивое потепление в тропическом теплом бассейне. Это потепление запустило так называемый волновой пояс Россби – крупномасштабную атмосферную структуру, способную передавать изменения погоды на огромные расстояния. Возмущение распространилось к высоким южным широтам и помогло реорганизовать атмосферные условия вокруг Антарктиды. Интересно, что вклад человека в природную аномалию оказался минимальным – лишь 9%.
4: Реклама. Ковры больших размеров на Карла Маркса 55.
5: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
1: Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности Warpoint. Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, второй этаж.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио «Мегаполис».

0: Там, где музыка прежде всего, радио «Мегаполис», Самаре половина десятого, как и в последние пару дней. Снова с первой же попытки был разгадан сегодняшний невероятный вопрос на радио «Мегаполис», посвященный актеру Федору Добронравову. Празднует он сегодня свой юбилей, 65 исполнилось ему. Однажды в интервью актер рассказал, что с детства ему очень нравится, когда люди делают это, и в том числе это определило выбор его профессии. Что же всегда любил Федор Добронравов? Правильный ответ, когда люди смеются, сказала нам Елизавета с улицы Георгия Димитрова, выиграла 2 билета в кинотеатр «Синема Парк». Успехов и вам тоже в невероятном вопросе на радио «Мегаполис». Следующий прозвучит в понедельник утром, как обычно, после 9. Удачи! Через минуту поговорим о погоде на пятницу. Сначала краткий выпуск новостей на 103.6 FM. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Этим утром в аэропорту Самары задерживается 20 рейсов. Самолеты не принимаются и не отправляются из-за угрозы атаки беспилотников. В Самарской области с туманом придет потепление. В утренние часы сегодня местами видимость на дорогах не превышает 500 метров. Туман рассеется ближе к 10 утра. В послеполуденные часы воздух прогреется до плюс 21 градуса. Мошенники начали использовать ажиотаж вокруг выхода iPhone 18 для рассылки фальшивых предложений о предзаказе. Об этом РБК сообщила пресс-служба лаборатории Касперского. Баскетбольная Самара во втором домашнем предсезонном матче уступила Уралмашу. Встреча завершилась со счетом 65-95. В предстоящие выходные горожане примут участие в турнире в Саратове. Регулярный чемпионат единой лиги ВТБ стартует 25 сентября.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается без существенных осадков. Ветер неустойчивый и слабый. Температура днем до 18 градусов. А сейчас в Самаре плюс 13.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: На радио «Мегаполис» золотые хиты в Самаре без 20.10. С вами Дмитрий Рожков. Желаю вам приятного утра пятницы на календаре 11 сентября. О легендарном острове Манхэттен, который был открыт именно в этот день, в 1609 году, Катя Григорьева будет рассказывать минут через 5 на 103.6 FM.
1: Реклама. Грязь, пыль, потертости. Хватит терпеть, пора сиять. Юка Детейлинг и лаунж – пространство, где уход за авто превращается в искусство. Наномойка, полировка, химчистка, защита кузова и оклейка с применением современных технологий и вниманием каждой детали. Быстро, чисто, профессионально. Юка. Ждем вас в Самаре, БЦ «Вертикаль» и ТЦ «Мегасити». Звоните 989-2753. Юка. Зона вашего комфорта.
2: Какую обещают погоду?
3: Это не важно, потому что мы в Мастрюках. За городом в комфортабельном срубовом доме. А вечером в баню.
2: Погода изменчива, а Мастрюки круглый год.
3: Бронируем на мастрюки.ру.
4: Любовь Успенская. Большой сольный концерт. 8 октября. Самара МТЛ-Арена. Золотые хиты, море цветов и зал, поющий в унисон с любимой артисткой. Билеты в кассах города. 12+.
5: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио «Мегаполис».
0: Посмотрим, что сейчас на дорогах Самары. На 4 балла по данным Яндекс.Карты они загружены. Сильнее всего на Уральскую улицу от ЭЗС до Енисейского переулка. Почти 15-минутная пробка на Южном шоссе. Затор минут на 7-8 от Уральской до поселка Яицкий. Также затруднения в пределах 10 минут на Новосадовой от Потапова до Пустникова врага и на проспекте Масленникова от Мичурина до Московского шоссе.
5: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.
7: Love is the strangest thing. Just when you think you find

0: Всегда хорошая музыка на радио «Мегаполис». В Самаре 9 часов 46 минут. Сейчас послушаем Катю Григорьеву на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 11 сентября 1609 года английский мореплаватель Генри Гудзон открыл остров Манхэттен. Сегодня это историческое ядро или сердце города Нью-Йорка. Тогда же Гудзон проплыл вверх по течению реки, которую позже назвали его именем. Название Манхэттен происходит от слова «маннахата», которое на одном из коренных языков Северной Америки означает «холмистый остров». Манхэттен – это царство высоток. Там находится Empire State Building, со смотровых площадок которого один из лучших видов на город. Там же стояли и башни-близнецы Всемирного торгового центра, уничтоженные в 2001 году. По трагическому совпадению это произошло 11 сентября, в дату открытия.

0: жителей региона, начиная с 2017 года. В МВД напомнили о штрафе за езду с просроченными правами. Его размер составляет от 5 до 15 тысяч рублей. Кроме того, как добавили в МВД, автомобиль нарушителя подлежит помещению на спецстоянку. Напомню, водительские удостоверения, срок действия которых истек с 1 января 2022 по 31 декабря 2025 года, продлены на 3 года. В Москве объем оставленных чаевых за первое полугодие превысил 2,5 миллиарда рублей. В Петербурге показатель составил без малого миллиард, говорится в исследовании платформы «Нет монет». Однако в разрезе среднего чека северная столица уступила Сочи, где средняя сумма благодарности составила 451 рубль. Для сравнения, в Москве средняя сумма чаевых 500 рублей, в Петербурге 385, в Казани 369, в Екатеринбурге 339 рублей. Скромнее всего на чай в рамках исследования оставляли в Самаре, в среднем около 300 рублей. Программа восьмого тура РПЛ стартует сегодня матчем между «Крыльями Советов» и «Московской Родиной». Встреча пройдет в Самаре, начало в 7 вечера. Центральным матчем уикенда станет игра «Зенит-Локомотив», которая состоится в субботу. Восьмой тур РПЛ завершится в воскресенье противостоянием лидера чемпионата Краснодара с тольяттинским «Акроном». Напомню, серия 6 побед Краснодара прервалась в 7-м туре, когда «Быки» сыграли в ничью с «Крыльями Советов» 2-2. До встречи с самарцами команда Мурада Мусаева трижды сохраняла свои ворота сухими. «Акрон» же находится в непростой ситуации. Клуб занимает предпоследнюю 15-ю строчку турнирной таблицы, находясь в зоне прямого вылета. Команда еще не одержала ни одной победы в текущем сезоне, имея 4 ничьи и 3 поражения. Защита «Акрона» демонстрирует слабые результаты – 17 пропущенных мячей. Это второй худший показатель в чемпионате. Больше пропустила лишь «Московская Родина». Доллар на сегодня 84 рубля 35 копеек, евро 98 рублей и 29 копеек.
1: Спонсор прогноз погоды на радио «Мегаполис» ООО «Арника», медицинский центр «Самарский». В Самаре сегодня переменная облачность ожидается, без существенных осадков. В первой половине дня местами туман, ветер неустойчивый и слабый, температура днем до плюс 18. Сейчас в Самаре плюс 14.
2: Реклама.
3: Света, я в таком восторге!
4: От чего?
3: Была в медицинском центре «Самарский». Надо было УЗИ щитовидки сделать. А у них там акция выгодная. 6 видов УЗИ всего за 6800 рублей. За один раз все проверила и порядок. Так что рекомендую.
4: Телефончик подскажешь?
3: Записывай. Медицинский центр «Самарский». 302 13 20.
5: Акция действует до 30 сентября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Мегаполис».

0: Золотые хиты на радио Мегаполис. В Самаре 10 часов 9 минут. Прямо сейчас узнаем, чем российских автолюбителей планируют порадовать братья-белорусы.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Белорусский автозавод BLG объявил о переходе на полный цикл производства кроссовера Geely City Ray. Сейчас эту модель собирают методом крупноузловой сборки. Но уже к началу следующего года на кузовах появится знакомый шильдик BLG. Ради этого проекта предприятие под Минском строит новый автоматизированный цех прессового оборудования. City Ray крупнее Cool Ray, но чуть компактнее Атласа. Под капотом полуторалитровый турбомотор на 147 лошадиных сил. Работает он в паре с семиступенчатым роботом. В нашей стране белорусские товары любят, и автомобили не исключение. Бренд BLG стабильно держится в пятерке лидеров рынка. Запуск полноценного конвейера для City Ray поможет закрепить этот успех. Для нас это означает приятные цены, хорошую антикоррозийную обработку и доступность запчастей.
1: Реклама.
2: Добрые.
1: Ищите хорошие окна?
4: Да!
1: Хотите выгодные цены?
4: Да!
1: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010. Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
6: Куда пойти в Самаре за чудесами? Конечно, в Театр кукол. Вас ждут сразу две премьеры. Захватывающие сказки Самарского края и волшебная Снежная королева. Подарите детям настоящую сказку.
7: Для зрителей старше 6 лет.
1: Телефон рекламной службы 207-21-27.
2: Радио Мегаполис.

Песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в шиншилловых мехах.

0: 10:23 в Самаре, радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего, вашей компании Дмитрий Рожков. Желаю вам отличного пятничного утра на календаре 11 сентября. За окном сейчас плюс 14, до 18 ожидается днем и без осадков. На 103.6 FM Катя Григорьева вместе с нами.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В Британии впервые провели операцию на мозге с помощью искусственного интеллекта. У 48-летнего пациента была опухоль гипофиза размером около 11 миллиметров, и она могла привести к слепоте. Во время операции по ее удалению искусственный интеллект в реальном времени анализировал изображение с камеры эндоскопа. Система помогала хирургам распознавать важные участки и показывала зоны, которые необходимо избегать, потому что гипофиз, сосуды и нервы, отвечающие за зрение, расположены очень близко друг к другу. Ошибка даже на миллиметр при такой операции может привести к слепоте, инсульту или смерти. Искусственный интеллект помог врачам удалить максимально возможную часть опухоли, не задев опасные участки. Систему разработали специалисты Университетского колледжа Лондона. Ее обучали на сотнях видеозаписей предыдущих операций на гипофизе. Технологию уже испытывали как инструмент для обучения хирургов. Однако во время реальной операции для помощи врачу в режиме реального времени ее применили впервые.
4: Реклама. Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
5: Ну, рассказывай, где и как.
4: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
5: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
6: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
7: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: 63.
1: Хочешь? Всего от 200 рублей за метр квадратный. Металлобаза реализует профнастил всего от 200 рублей за метр квадратный. Записывай. Телефон для связи 8-927-601-88-82. 8-927-601-88-82.
2: Ужин, ради которого хочется поскорее оказаться дома. Во всех супермаркетах «Миндаль» свежемороженый стейк форели «Аврора» в маринаде. 225 граммов, всего 359,99. На сковороду немного специй. Дальше аромат все сделает за вас. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Миндаль».

0: Одна из лучших песен этого года — Оливия Дин, So Easy, на радио Мегаполис. Всегда хорошая музыка в Самаре. Половина 11-го. За окном сейчас плюс 14. Подробнее о погоде на пятницу поговорим мы через минуту. А сейчас на радио Мегаполис краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. Рост цен на автомобильное топливо в России замедлился, но остается существенно выше общей инфляции. С начала года бензин подорожал более чем на 20%, дизтопливо более чем на 18%, тогда как инфляция за этот же период составила всего лишь 4,7%. Эксперты считают, что текущая стабилизация цен на топливо может быть временной. Купальный сезон официально завершился в Тольятти. Об этом было объявлено на заседании комиссии по предупреждению ликвидации ЧС. С сегодняшнего дня купание запрещено, специалисты приступают к консервации пляжного оборудования до следующего лета. Ученые предупредили, что из-за глобального потепления в ближайшие 20 лет Волга может заметно обмелеть. Теплые зимы и ранние оттепели приводят к тому, что снег тает раньше срока. Запасы влаги не накапливаются, а интенсивность испарения растет. С прошлого года из-за обмеления фактически прекратилось прямое речное сообщение между Тверью и Ржевом. До конца текущего года нас ждут две короткие рабочие недели. День народного единства, отмечаемый 4 ноября, выпадает на среду, поэтому россиянам предстоит отработать 2, 3, 5 и 6 ноября. В конце декабря будет сокращенная рабочая неделя. Трудиться нужно будет только 3 дня с 28 по 30 декабря. А с 31 декабря начнутся новогодние каникулы. В этот раз они продлятся 11 дней.
0: Прогноз погоды на радио Мегаполис в Самаре. Сегодня переменная облачность ожидается без существенных осадков. В первой половине дня местами туман, ветер неустойчивый и слабый. Температура днем до плюс 18. Сейчас в Самаре 14 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: Радио «Мегаполис». Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио «Мегаполис».

0: Реклама. Ковры премиум-класса в Самаре. На Карла Маркса 55.
1: Дому Космопорта 2 сдан. И теперь весь сентябрь. Супер-распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в сентябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
2: В ЮКО знают, детали решают все. Мы создали, пожалуй, самый большой детейлинг-центр в Самаре, чтобы вы не шли на компромиссы. Мойка и химчистка, полировка и оклейка. Мы предусмотрели все, от уютной лаунж-зоны до гибких условий для юридических лиц. ЮКО Детейлинг. Идеально – это не громко. Идеально – это наш стандарт. Посмотрите на свой автомобиль по-новому. Ждем вас в Вертикали и Мегасити. ЮКО. Стандарт вашего комфорта.
3: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио Мега.

0: Там, где музыка прежде всего, радио «Мегаполис», Самаре 10 часов 46 минут. Сейчас на 103.6 FM. Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 11 сентября 2004 года Светлана Кузнецова, первая из россиянок, завоевала титул чемпионки США на US Open в женском одиночном разряде. Она обыграла соотечественницу Елену Дементьеву в сенсационном русском финале этого первенства. Это был третий по счету турнир «Большого шлема», который выиграли россиянки в триумфальном для них 2004 году. Летом Анастасия Мыскина стала

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на радио «Мегаполис».
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Добрые.
0: Ищите хорошие окна?
2: Да!
0: Хотите выгодные цены?
2: Да!
0: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
3: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
4: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
5: Телефон рекламной службы 207-21-27.
6: Радио «Мегаполис».
7: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 11:01. На улице сейчас плюс 16 градусов. Днем ожидается до плюс 18 без существенных осадков. На радио Мегаполис с новостями Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. С наступлением осени рост цен на автомобильное топливо в России замедлился, но остается существенно выше общей инфляции. С начала года бензин подорожал более чем на 21%, дизтопливо более чем на 18%, тогда как инфляция за тот же период составила лишь 4,7%. В начале сентября удорожание было минимальным. Сейчас АИ-92 в среднем по стране стоит 74 рубля 25 копеек, 95-й – 80 рублей 60 копеек за литр, 98-й – 102,5 рубля, солярка – 88,5 рублей. Эксперты считают, что текущая стабилизация может быть временной и зависит от баланса спроса и предложения, а также от регулярных мер. ПАС заключила соглашение с 12 крупнейшими нефтяными компаниями. Они обязались не поднимать розничные цены выше уровня инфляции и обеспечивать достаточный объем поставок на внутренний рынок. При этом в Самарской области на ряде независимых АЗС зафиксированы рекордные цены до 114 рублей за литр 92-го и 124 рублей за 95-й. Из-за этого на заправках федеральных сетей с более дешевым топливом все еще наблюдаются очереди. Авиакомпания «Победа» сообщила о вынужденной корректировке расписания полетов. Из-за ограничений на использование воздушного пространства в российских регионах некоторые рейсы задерживаются либо отменены. Пассажиров просят проверять информацию перед выездом в аэропорт. Также перевозчик напомнил, что сервис вынужденного возврата позволяет самостоятельно вернуть билет. Это можно сделать в два клика, в том числе и по невозвратным тарифам. Все службы авиакомпании переведены на усиленный режим работы. К Урумчи рейсы «Победы» в Москву задерживаются от 4 до 7 часов, а в Сочи на 14 часов. Ученые предупредили, что из-за глобального потепления в ближайшие 20 лет Волга может заметно обмелеть. Теплые зимы и ранние оттепели приводят к тому, что снег тает раньше срока, запасы влаги не накапливаются, а интенсивность испарения растет. С прошлого года из-за обмеления фактически прекратилось прямое речное сообщение между Тверью и Ржевом. Проблема затрагивает не только судоходство. Снижается численность рыбы, нарушается экосистема, а в отдельных местах реку теперь можно перейти вброд. Если тенденция сохранится, к середине 40-х годов новые участки Волги могут стать непригодными для навигации, а дефицит воды повлияет на водоснабжение населенных пунктов и работу предприятий. Доллар на сегодня 84 рубля 35 копеек, евро 98 рублей и 29 копеек.

0: Реклама.
1: Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30. Сайт mldefiscentr.ru.
2: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис.
1: Если нравится музыка, радио Мегаполис. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Мегаполис.

0: Крис Ри на радио Мегаполис. Золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков. Рад приветствовать. Желаю отличной пятницы и, конечно, прекрасных предстоящих выходных. На протяжении 10 минут музыка нон-стоп на 103.6 FM. Скоро уже послушаем группу «Браво» и их легендарный хит «Любите, девушки».
1: Реклама.
2: Добрые.
1: Ищите хорошие окна?
3: Да!
1: Хотите выгодные цены?
3: Да!
1: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Позаботьтесь заранее о чудесных новогодних каникулах. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера и коттеджи, оздоровительные и спа-программы, развлечения для всей семьи. Родной «Самарский». Акция действует до 31 октября. Телефон службы бронирования 226-50-71.
6: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
7: Телефон рекламной службы 207-21-27.
8: Радио «Мегаполис».

0: Реклама.
1: Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности «Варпоинт». Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены «Варпоинт», а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ «Мегасити», второй этаж.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: 63.ру.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио «Мегаполис».

0: Да, это Everything But The Girl на радио Мегаполис. Всегда хорошая музыка. В Самаре половина 12-го в продолжение часа на 103.6 FM. Три песни подряд. Группа One Republic с суперхитом Need Your Love на подходе. А сейчас на радио Мегаполис. Коротко о свежих новостях. Руслан Хемчак.
1: Здравствуйте. Аэропорт Самары возобновил прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила Росавиация. Ограничения в Крумыче действовали больше 6 часов. К этой минуте на вылет задержано 18 рейсов, на прилет 12. Владимир Путин заявил, что приезжающих на работу иностранцев необходимо заранее готовить к жизни в России, в том числе обучать русскому языку. В 16 городах России, в том числе в Самаре, заработала связь 5G, сообщили в Минцифры. Там добавили, что технологию могут расширить еще на 50 городов до конца года. Треть россиян не покупают детям гаджеты дороже 30 тысяч рублей, показал опрос финансового маркетплейса Выбери.ру. Еще 29% готовы потратить от 30 до 60 тысяч. 17% ограничиваются суммой до 15 тысяч рублей. Гаджеты в диапазоне от 60 до 100 тысяч рублей готов приобрести каждый седьмой опрошенный родитель.
0: На радио Мегаполис прогноз погоды. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается, без существенных осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура днем до 18 градусов. Сейчас в Самаре плюс 16.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: Группа Snap на радио Мегаполис. Меньше слов, больше музыки. Далее на 103.6 FM. Тройка песен из золотой коллекции радио Мегаполис мы услышим в этом отрезке Миллиан Фармер, My Father's Son Джо Кокера и Pet Shop Boys Rent.
1: Реклама. Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55.
2: Грязь, пыль, потертости. Хватит терпеть, пора сиять. Юка Детейлинг и лаунж – пространство, где уход за авто превращается в искусство. Наномойка, полировка, химчистка, защита кузова и оклейка с применением современных технологий и вниманием каждой детали. Быстро, чисто, профессионально. Юка. Ждем вас в Самаре, БЦ Вертикаль и ТЦ Мега Сити. Звоните 989-2753. Юка. Зона вашего комфорта.
3: Хочешь? Всего от 200 рублей за метр квадратный. Металлобаза реализует профнастил всего от 200 рублей за метр квадратный. Записывай. Телефон для связи 8-927-601-88-82. 8-927-601-88-82.
1: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: МТС, Мегафон, Билайн и Теле2.
1: Анны Романовой.
2: Радио «Мегаполис» 103,6 FM.

покрывало. И какой бы я ни был гад, ей хочется остаться рядом. Я, кажется, этому рад. Мне слова ничего не откроют.

0: Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: Группа Nickelback на радио Мегаполис 103.6 FM, в Самаре половина первого. Продолжение часа у нас группа Train с кавер-версией хита Джорджа Майкла и дуэта Wham! Alice Whisper. Сейчас на радио Мегаполис коротко о свежих новостях. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В России более чем в два раза выросло число решений об административном выдворении иностранцев. По данным Совбеза, за первое полугодие таких решений принято порядка 100 тысяч. При этом количество преступлений, совершенных иностранцами, сократилось почти на 40%. Нехватки учителей в школах Самарской области нет. Все предметы преподаются. Вместе с тем существует потребность в учителях русского языка и литературы, математики, физики, английского языка и начальных классов, отмечается в сообщении областного правительства. В Самаре до 21 сентября ограничено движение на перекрестке улиц Николая Панова и Мичурина. Там ведутся работы по переукладке теплосетей, сообщили в мэрии. Программа восьмого тура РПЛ стартует сегодня матчем между Крыльями Советов и Московской Родиной. Встреча начнется в Самаре в 7 часов вечера. Завершится восьмой тур в воскресенье в Краснодаре, где лидер чемпионата примет тольяттинский «Акрон».
0: На радио «Мегаполис» в погоде на завтра. В субботу, 12 сентября, ожидается переменная облачность в Самаре. Преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, 3,8 метров в секунду. Температура предстоящей ночью до плюс 13, завтра днем до 18 градусов. Сейчас в Самаре плюс 16.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис.
1: Если нравится музыка, радио Мегаполис. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Мегаполис.

0: Группа «Чиж» и компания на радио «Мегаполис». Музыка, которую мы любим. Далее на 103.6 FM. Тройка песен, проверенных временем из золотой коллекции радио «Мегаполис». В этом отрезке дуэт «Mojo Lady», группа «Queen» и «What's at FR Дэвида».
1: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
2: Летняя программа в аттракцион-кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
3: Анимация, квизы и ростовые куклы.
2: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
3: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
2: Праздник для всей семьи.
3: Подробности в нашей группе ВКонтакте.
4: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: Стефэм, свежие новости, прогноз погоды на завтра, а затем пятерка лучших песен о любви, в том числе суперхит Моргана Уоллена «Love Somebody». С вами был Дмитрий Рожков. Встретимся вновь в понедельник утром в 7:00. Как всегда, желаю вам удачно завершить эту рабочую неделю и хорошо отдохнуть на выходных. Счастливо оставаться на 103.6 FM. Через минуту послушаем музыку, понятную без слов, на радио «Мегаполис».
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
2: Добрые.
3: Ищите хорошие окна?
4: Да!
3: Хотите выгодные цены?
4: Да!
3: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
5: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
6: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
1: Телефон рекламной службы 207-21-27.
2: Радио

0: В Самаре 13 часов.
1: Здравствуйте. Российские власти поручили сократить сроки ремонта НПЗ, сообщила пресс-служба правительства. На этой неделе представители Минэнерго заявили, что часть нефтяных компаний перенесла плановые ремонты на своих НПЗ, чтобы перенаправить дополнительные объемы топлива на внутренний рынок. В Самарской области сократилось количество школьников, включая первоклассников. В новом учебном году за парты сели 357 тысяч детей, из них 30 тысяч – первоклассники. Такие данные приводит региональное правительство. За последние несколько лет число учеников сократилось на 2%, а количество первоклассников – примерно на четверть. По словам экспертов, отрицательная динамика является отражением ухудшающихся демографических показателей региона, начиная с 2017 года. В МВД напомнили о штрафе за езду с просроченными правами. Его размер составляет от 5 до 15 тысяч рублей. Кроме того, как добавили в МВД, автомобиль нарушителя подлежит помещению на спецстоянку. Напомню, водительские удостоверения, срок действия которых истек с 1 января 2022 по 31 декабря 2025 года, продлены на 3 года. В Москве объем оставленных чаевых за первое полугодие превысил 2,5 миллиарда рублей. В Петербурге показатель составил без малого миллиард, говорится в исследовании платформы «Нет монет». Однако в разрезе среднего чека северная столица уступила Сочи, где средняя сумма благодарности составила 451 рубль. Для сравнения, в Москве средняя сумма чаевых 500 рублей, в Петербурге 385, в Казани 369, в Екатеринбурге 339 рублей. Скромнее всего на чай в рамках исследования оставляли в Самаре, в среднем около 300 рублей. Программа восьмого тура РПЛ стартует сегодня матчем между «Крыльями Советов» и «Московской Родиной». Встреча пройдет в Самаре, начало в 7 вечера. Центральным матчем уикенда станет игра «Зенит-Локомотив», которая состоится в субботу. Восьмой тур РПЛ завершится в воскресенье противостоянием лидера чемпионата Краснодара с тольяттинским «Акроном». Напомню, серия из 6 побед Краснодара прервалась в 7-м туре, когда «Быки» сыграли в ничью с «Крыльями Советов» 2-2. До встречи с самарцами команда Мурада Мусаева трижды сохраняла свои ворота сухими. «Акрон» же находится в непростой ситуации. Клуб занимает предпоследнюю 15-ю строчку турнирной таблицы, находясь в зоне прямого вылета. Команда еще не одержала ни одной победы в текущем сезоне, имея 4 ничьи и 3 поражения. Защита «Акрона» демонстрирует слабые результаты – 17 пропущенных мячей. Это второй худший показатель в чемпионате. Больше пропустила лишь «Московская Родина». Доллар на сегодня 84 рубля 35 копеек, евро 98 рублей и 29 копеек. На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. Завтра, 12 сентября, в Самаре ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь, ветер западный, температура воздуха в ночь на субботу составит от 8 до плюс 13 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 16 до 21 градуса тепла. Сегодня в городе безветренно, плюс 18-20, преимущественно без осадков.
0: Реклама. Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30, сайт mldefiscentre.ru.
2: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Пять лучших песен о любви на радио «Мегаполис» украсят ваш день.
4: На радио «Мегаполис» 5 песен о любви.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Хочешь? Всего от 200 рублей за метр квадратный. Металлобаза реализует профнастил всего от 200 рублей за метр квадратный. Записывай. Телефон для связи 8-927-601-88-82. 8-927-601-88-82.
2: Какую обещают погоду?
3: Это не важно, потому что мы в Мастрюках, за городом в комфортабельном срубовом доме, а вечером в баню.
2: Погода изменчива, а Мастрюки круглый год.
3: Бронируем на mastryuki.ru.
4: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио Мегапо.

0: на радио Мегаполис о погоде. Завтра, 12 сентября, в Самаре ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь, ветер западный. Температура воздуха в ночь на субботу составит от 8 до плюс 13 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 16 до 21 градуса тепла. Сегодня в городе безветренно, плюс 18-20 и преимущественно без осадков.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Ковры больших размеров на Карла Маркса 55.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: 63.ru.
1: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самара 103.6 FM. Радио Мегаполис.
1: Вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

порвала на льхе платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет ратью, зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
0: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Ковры премиум-класса в Самаре на Карла Маркса 55.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем раз.

0: 63.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: На радио Мегаполис о погоде. Завтра, 12 сентября, в Самаре ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь, ветер западный. Температура воздуха в ночь на субботу составит от 8 до плюс 13 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 16 до 21 градуса тепла. Сегодня в городе безветренно, плюс 18-20 и преимущественно без осадков.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Горящее предложение от курортного отеля «Самарский». Скидки до 25% на путевки с 14 по 27 декабря. Сделайте паузу в предновогодней суете. Пусть наша цена вас приятно удивит. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Акция действует до 31 октября. Подробности акции уточняйте по телефону в Самаре 226-50-71.
6: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
7: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Сенсация! Уникальный аттракцион Showtime открыт в парке Гагарина. Невероятные эмоции. Взлет на 21 метр. Подъем адреналина и экстрим по полной гарантированный. Суператтракцион Showtime в аттракцион-кафе «Три медведя».
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9515.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: 63.ру. Дому Космопорта 2 сдан. И теперь весь сентябрь. Супер распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в сентябре. Только готовые квартиры с отделкой Whitebox. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
1: Телефон рекламной службы 207-21-27.
2: Радио.

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

смотрел на утренний туман над речкой и возвращался домой под утро по еще спящему городу, мне всегда казалось, точнее, я был уверен, что зовут

0: На радио Мегаполис о погоде. Завтра, 12 сентября, в Самаре ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь, ветер западный. Температура воздуха в ночь на субботу составит от 8 до плюс 13 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 16 до 21 градуса тепла. Сегодня в городе безветренно, плюс 18-20 и преимущественно без осадков.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама. Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55.
1: Так, планы на вечер меняются. Идем в супермаркет «Миндаль», достаем большую тарелку, зовем тех, с кем вкуснее, и ставим на стол северные креветки. Варено-мороженые, всего 579 рублей 99 копеек за килограмм. Кажется, вечер удался. «Миндаль», делаем жизнь вкуснее.
2: Хочешь? Всего от 200 рублей за метр квадратный. «Металлобаза» реализует профнастил всего от 200 рублей за метр квадратный. Записывай. Телефон для связи. 8 927 601 88 82. 8 927 601 88 82.
0: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: На радио Мегаполис о погоде. Завтра, 12 сентября, в Самаре ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь, ветер западный. Температура воздуха в ночь на субботу составит от 8 до плюс 13 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 16 до 21 градуса тепла. Сегодня в городе безветренно, плюс 18-20 и преимущественно без осадков.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Грязь, пыль, потертости. Хватит терпеть, пора сиять. Юка Детейлинг и лаунж. Пространство, где уход за авто превращается в искусство. Наномойка, полировка, химчистка, защита кузова и оклейка с применением современных технологий и вниманием каждой детали. Быстро, чисто, профессионально. Юка. Ждем вас в Самаре, БЦ «Вертикаль» и ТЦ «Мегасити». Звоните 989-2753. Юка. Зона вашего комфорта.
2: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем!

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Ковры премиум класса в Самаре на Карла Маркса 55. Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности Warpoint. Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, второй этаж.
2: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
3: Ну, рассказывай, где и как.
2: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
3: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
1: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
4: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

Подкаста. Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: 11 сентября 2001 года рухнули небоскребы Всемирного торгового центра. Это стало первым случаем в истории, когда функционирующий стальной небоскреб целиком сложился бы из-за пожара или внешнего воздействия. Небоскребы и до сих пор считаются сверхпрочными конструкциями. Сегодня небоскребы. Слово «небоскреб» до появления высотных зданий использовалось в английском языке для обозначения высоких шляп, корабельных парусов и даже очень высоких людей. Первым в мире небоскребом считается Home Insurance Building в Чикаго, построенный в 1885 году. Он имел высоту всего 42 метра, 10 этажей, но стал революцией в строительстве благодаря использованию как раз стального каркаса, который принял на себя весь вес здания. Самое высокое здание в мире – Бурдж-Халифа в Дубае. Его высота составляет 828 метров. На мытье всех окон в Бурдж-Халифе у команды из 36 специалистов уходит около 4 месяцев. При сильном ветре небоскребы могут отклоняться в сторону на 1.5 метра и более. Чтобы гасить эти колебания, внутри многих небоскребов устанавливают огромные шары-маятники весом в сотни тонн. Маятник качается в противоход зданию, гася колебания. Из-за того, что небоскребы раскачиваются у некоторых людей, на верхних этажах возникает редкий синдром – высотная морская болезнь. На этапе проектирования макеты небоскребов тестируют в аэродинамических трубах, чтобы частота колебаний не совпадала с частотой, которая обычно вызывает у человека головокружение. Скорость лифтов в самых современных высотках достигает 20 с лишним метров в секунду. Чтобы у пассажиров не закладывало уши, в лифтах работает система контроля атмосферного давления, как в самолетах. В сверхвысоких зданиях зимой возникает мощнейшая тяга воздуха снизу вверх. Если внизу открыть дверь, поток воздуха будет настолько сильным, что ее будет невозможно закрыть, а в лобби поднимется ураганный ветер. Поэтому в небоскребах устанавливают только вращающиеся двери-турникеты. Смыв воды на сотом, например, этаже – это огромная кинетическая энергия. Если бы вода падала по прямой трубе до подвала, она бы просто разорвала канализацию внизу. В небоскребах всегда делают только извилистые стыки. Комплекс Всемирного торгового центра был настолько большим, что из земли, выкопанный под его фундамент, получился целый новый район города – Battery Park City. И что на первом месте? В Гонконге многие небоскребы имеют огромные сквозные дыры посреди жилых этажей. По местным поверьям, на холмах за зданиями живут драконы. И эти отверстия оставляют им свободный путь к воде, чтобы они не злились и не портили живущим в небоскребах людям жизнь и бизнес.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
3: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 12 сентября, в Самаре ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь, утром местами гроза. Ветер северо-западный, при грозе порывистый. Температура воздуха в ночь на субботу составит от 8 до плюс 13 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 15 до 20 градусов тепла.
1: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».

0: Любовь Успенская. Большой сольный концерт. 8 октября. Самара, МТЛ-арена. Золотые хиты, море цветов и зал, поющий в унисон с любимой артисткой. Билеты в кассах города. 12+.
1: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: 163.ru.
1: Любовь Успенская. Большой сольный концерт. 8 октября. Самара МТЛ-Арена. Золотые хиты, море цветов и зал, поющий в унисон с любимой артисткой.
2: Билеты в кассах города. 12+.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: В Самаре 20 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ООО «Арника». Медицинский центр «Самарский». Завтра, 12 сентября, в Самаре ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь, утром местами гроза. Ветер северо-западный, при грозе порывистый. Температура воздуха в ночь на субботу составит от 8 до плюс 13 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 15 до 20 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Света, я в таком восторге!
4: От чего?
3: Была в медицинском центре «Самарский». Надо было УЗИ щитовидки сделать. А у них там акция.

0: Акция выгодная. 6 видов УЗИ всего за 6800 рублей. За один раз все проверила и порядок. Так что рекомендую.
1: Телефончик подскажешь?
0: Записывай. Медицинский центр «Самарский». 302-13-00.
2: Акция действует до 30 сентября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Один из самых популярных в мире семейных кроссоверов планировали назвать Snowman, то есть снеговик. Но в итоге дали имя в честь крупного вида бурых медведей. Речь про чешский Кодиак. На днях эта модель отмечает свое десятилетие. Главной задачей проекта стало совместить полноценные три ряда сидений и вместительный багажник, сохранив комфорт для всех пассажиров. Визуальный облик машины был вдохновлен традициями чешского хрусталя. Но Кодиак прекрасен не только внешностью и практичностью. Его заряженная дизельная версия установила рекорд скорости на трассе Нюрбург-Ринга среди семи местных кроссоверов. Несколько лет Кодиак собирали в Нижнем Новгороде и выпустили почти 84 тысячи автомобилей. Российские владельцы в своих отзывах ценят машину за управляемость, надежный полный привод и практичные решения вроде зонтов в дверях. Главным же поводом для споров остается подвеска. На хорошем асфальте она безупречна, но на разбитых трассах многие считают ее слишком жесткой.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Ковры премиум класса в Самаре на Карла Маркса 55.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Венам, настроение дня может оказаться, если не упадническим, то умеренно пессимистичным. Не стоит планировать поездки и праздники. Тельцы, внимательно оцените свои активы и реальные ресурсы. От этого будут зависеть планы на ближайшее будущее. Близнецы, день освобождения от нереальных ожиданий, в том числе своих. Откажитесь от планов, которые слишком много весят. Раки, не стоит полагаться на авось, лучше поменьше фантазировать и побольше опираться на реальные факты. Львы, со сложными семейными и бытовыми вопросами лучше разбираться лично. Помощники, скорее всего, утаят от вас часть информации. Девы, не бойтесь показаться мелочными, дотошно входите во все детали финансовых вопросов. Весы, не стоит спешить с выбором, это день сравнения вариантов и скрупулезных подсчетов. Скорпионы. Хороший день для завершения начатых дел, включая разговоры, которые должны что-то определить. Вы сможете поставить в них точку. Стрельцы. Возможны сюрпризы в самых простых делах. Может понадобиться тратить деньги, которые вы рассчитывали придержать. Козероги. Вы можете изменить мнение о ком-то из близких. Возможен также не очень приятный, но, безусловно, нужный разговор. Водолеи, не теряйте время, если хотите закончить надоедливые дела. Это отличный день для финала. Рыбы, возможны нестандартные ситуации и неоднозначные предложения, над которыми точно стоит сначала подумать.
3: На радио Мегаполис о погоде. Завтра, 12 сентября, в Самаре ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь, утром местами гроза. Ветер северо-западный, при грозе порывистый. Температура воздуха в ночь на субботу составит от 8 до плюс 13 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 15 до 20 градусов тепла.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Мегаполис.

0: Радио «Мегаполис» 103,6 FM.
1: Реклама. К новому учебному году занимательная математика от супермаркетов «Миндаль». Пломбир плюс шоколад равно 29 рублей 99 копеек. До 15 сентября эскимо от Сампо 63 грамма по уникально низкой цене 29,99. Вот такие задачки мы любим решать каждый день. «Миндаль». Начинаем учебный год вкусно.
2: Горящее предложение от курортного отеля «Самарский». Скидки до 25% на путевки с 14 по 27 декабря. Сделайте паузу в предновогодней суете. Пусть наша цена вас приятно удивит. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Акция действует до 31 октября. Подробности акции уточняйте по телефону в Самаре 226-50-71.
3: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
4: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 22 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер Ту-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама. Осенний отпуск может быть прекрасным. Курортный отель «Самарский». Комфортные номера, бассейн без хлора, огромный выбор оздоровительных программ. Родной Самарский. Только положительные эмоции для вашего здоровья. Девятая просека. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов. Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Венам, настроение дня может оказаться, если не упадническим, то умеренно пессимистичным. Не стоит планировать поездки и праздники. Тельцы, внимательно оцените свои активы и реальные ресурсы. От этого будут зависеть планы на ближайшее будущее. Близнецы, день освобождения от нереальных ожиданий, в том числе своих. Откажитесь от планов, которые слишком много весят. Раки, не стоит полагаться на авось, лучше поменьше фантазировать и побольше опираться на реальные факты. Львы, со сложными семейными и бытовыми вопросами лучше разбираться лично. Помощники, скорее всего, утаят от вас часть информации. Девы, не бойтесь показаться мелочными, дотошно входите во все детали финансовых вопросов. Весы, не стоит спешить с выбором, это день сравнения вариантов и скрупулезных подсчетов. Скорпионы. Хороший день для завершения начатых дел, включая разговоры, которые должны что-то определить. Вы сможете поставить в них точку. Стрельцы. Возможны сюрпризы в самых простых делах. Может понадобиться тратить деньги, которые вы рассчитывали придержать. Козероги. Вы можете изменить мнение о ком-то из близких. Возможен также не очень приятный, но, безусловно, нужный разговор. Водолеи, не теряйте время, если хотите закончить надоедливые дела. Это отличный день для финала. Рыбы, возможны нестандартные ситуации и неоднозначные предложения, над которыми точно стоит сначала подумать.
3: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Самаре 23 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: Добро пожаловать на 103.6 FM. Это радио Мегаполис.
1: Это было давно так. Мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет, расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте.

0: Самаре полночь.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

хорошая музыка на радио «Мегаполис». Love.

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу расступается народ. Девушка по Пушкинской.

кто-то за окном сидит и видит день за днем. Как за окном мелькают дни, они как птицы далеки, одни витают в облаках,

fist into the earth.

0: Радио Мегаполис.
1: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Самаре 4 часа утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.